0: Заплещи самбу, заплещи самбу, заплещи самбу, дей-дей-дей-дей-дей. Заплещи самбу, заплещи самбу, здей.
1: Со дансу самба, со дансу самба, вай, вай, вай, вай, вай. Со дансу самба, со дансу самба, вай. Со